0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Последние сутки превратились для жителей севера Израиля в непрекращающийся кошмар под звуки сирен воздушной тревоги. Прошедшая ночь выдалась особенно бурной. По населенным пунктам региона было выпущено порядка 15 ракет. Одно из попаданий было зафиксировано непосредственно в черте города Кирьят-Шмона. К счастью, обошлось без пострадавших. В ответ на эту атаку артиллерия и авиация Цаля оперативно уничтожила пусковые установки «Хизбалла».

стволы, из которых велся огонь. При этом драматический инцидент произошел накануне на выходе шабата на городском пляже города Нария, который, вопреки критической обстановке, продолжал функционировать. Во время очередного залпа отдыхающие просто не успели выйти из воды, как прямо на их головы и прибрежную зону полетели горящие фрагменты сбитых ракет. Лишь по счастливой случайности никто не получил ранений, однако сам факт работы пляжной зоны в приграничном городе на линии противостояния вызвал резкую критику. Напомню, что командование тыла пошло на серьезные меры из-за непрекращающихся ракетных залпов по северным районам страны. Сообщается о введении жестких ограничений в приграничной зоне, которые вступают в силу немедленно и продлятся как минимум до вечера понедельника. Главное изменение коснулось образовательного процесса. В поселениях на линии конфликта полностью отменяются любые занятия, включая систему специального образования. В этих районах также закрываются пляжи, а массовые мероприятия ограничиваются в 50 человек на воздухе и 200 в помещениях. Работать разрешено исключительно там, где сотрудники успевают добежать до сертифицированного убежища. Чуть мягче условия на севере Голландских высот и в Кацрине. Там школы функционировать могут, но только при наличии оперативного доступа к защищенным пространствам. Ведомство продолжает мониторинг ситуации и призывает граждан сверять статус своих городов на официальном сайте командования тыла. Масштабное продвижение армии обороны Израиля на Северном фронте получило официальное подтверждение на высшем государственном уровне. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху совместно с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем посетил 36-ю дивизию на северной границе, где заявил о преодолении силами Цаля стратегического рубежа реки Литани. Глава правительства подчеркнул, что войска сейчас занимают господствующие высоты и ведут активные действия по всей ширине фронта, включая Берут и долину БК. В ходе встреч с командованием и бойцами на передовой Нетаньяху отметил высочайший боевой дух армии и сообщил, что в любых наземных столкновениях израильские силы наносят сокрушительные удары по инфраструктуре и живой силе Хизбаллы, заставляя противника отступать. Руководство страны нацелено на продолжение операции до полного выполнения поставленных задач. Совместная операция полиции и службы безопасности «Шабак» привела к задержанию 17-летнего израильского араба, подозреваемого в лишении жизни супружеской пары. По данным израильских СМИ, задержанный является младшим братом террориста, совершившего атаку в 2024 году на автобусной остановке в Рамат-а-Шароне. Напомню, что жертвами этого трагического инцидента стали 46-летний Руслан и 44-летняя Ольга Приходько из Ришон-ле-Циона. Их тела были обнаружены в минувшую пятницу в собственном автомобиле. Первоначально следствие проверяло версию бытового конфликта, однако родственники сразу же опровергли любые догадки о личных проблемах супругов. У пары остался сын-подросток. Сегодня воскресенье, 31 мая, в Израиле переменная облачность до ясной погоды с небольшим повышением температуры. Дневной максимум плюс 27 градусов, ночью 18 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Израильская фотография занимает особое место в визуальной культуре страны. Она формировалась прежде всего как документ истории, армии, войны, улицы, семьи и повседневной жизни. С первых лет существования государства фотография стала способом фиксировать реальность и формировать коллективную память. Многие фотографы работали на стыке журналистики и искусства, а их снимки публиковались в прессе и со временем входили в музейные коллекции. Одной из ключевых фигур документальной традиции считается Миха Бар-Ам, член агентства «Магнум», чьи работы десятилетиями фиксировали войны и общественные процессы и стали частью визуального архива страны. Эта линия продолжается и сегодня. Один из самых известных современных израильских фотожурналистов – Зив Корен. Его репортажи из зон военных действий, стихийных бедствий и гуманитарных кризисов публикуются в ведущих международных изданиях и используются правозащитными и гуманитарными организациями. Параллельно развивается и художественная фотография. Израильские авторы все чаще работают с темами идентичности, памяти и пространства, используя постановку и концептуальные приемы. Среди них 1С, чьи работы выставляются в крупнейших музеях мира. Израильская фотография сегодня объединяет документ и искусство и остается важным способом разговора о реальности и времени. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка 106,4 FM.
1: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня утром, 31 мая, воскресенье, пришли трагические известия с Северного фронта. В ходе ожесточенных боев на юге Ливана пал 21-летний старший сержант Михаил Тюкин из Ашкелона, проходивший службу в разведывательном батальоне бригады Гевати. Военнослужащие попали под удар беспилотника «Камикадзе», запущенного террористами Хизбаллы. В результате этой же атаки еще четверо израильских бойцов получили легкие ранения. Солдату светлая память. Напомню, что командование тыла пошло на серьезные меры из-за непрекращающихся ракетных залпов по северным районам страны. Сообщается о введении жестких ограничений в приграничной зоне, которые вступают в силу немедленно и продлятся как минимум до вечера понедельника. Главное изменение коснулось образовательного процесса. В поселениях на линии конфликта полностью отменяются любые занятия, включая систему специального образования. В этих районах также закрываются пляжи, а массовые мероприятия ограничиваются в 50 человек на воздухе и 200 в помещениях. Работать разрешено исключительно там, где сотрудники успевают добежать до сертифицированного убежища. Чуть мягче условия на севере Голландских высот и в Кацрине. Там школы функционировать могут, но только при наличии оперативного доступа к защищенным пространствам. Ведомство продолжает мониторинг ситуации и призывает граждан сверять статус своих городов на официальном сайте командования тыла. Масштабное продвижение армии обороны Израиля на Северном фронте получило официальное подтверждение на высшем государственном уровне. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху совместно с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем посетил 36-ю дивизию на северной границе, где заявил о преодолении силами Цаля стратегического рубежа реки Литани. Глава правительства подчеркнул, что войска сейчас занимают господствующие высоты и ведут активные действия по всей ширине фронта, включая Берут и долину БК. В ходе встреч с командованием и бойцами на передовой Нетаньяху отметил высочайший боевой дух армии и сообщил, что в любых наземных столкновениях израильские силы наносят сокрушительные удары по инфраструктуре и живой силе Хизбаллы, заставляя противника отступать. Руководство страны нацелено на продолжение операции до полного выполнения поставленных задач. Совместная операция полиции и службы безопасности «Шабак» привела к задержанию 17-летнего израильского араба, подозреваемого в лишении жизни супружеской пары. По данным израильских СМИ, задержанный является младшим братом террориста, совершившего атаку в 2024 году на автобусной остановке в Рамат-а-Шароне. Напомню, что жертвами этого трагического инцидента стали 46-летний Руслан и 44-летняя Ольга Приходько из Ришон-ле-Циона. Их тела были обнаружены в минувшую пятницу в собственном автомобиле. Первоначально следствие проверяло версию бытового конфликта, однако родственники сразу же опровергли любые догадки о личных проблемах супругов. У пары остался сын-подросток. Сегодня воскресенье, 31 мая, в Израиле переменная облачность до ясной погоды с небольшим повышением температуры. Дневной максимум плюс 27 градусов, ночью 18 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

все более заметное место в научно-исследовательской и технологической системе Израиля. По данным Центрального статистического бюро, доля женщин среди исследователей в академических учреждениях растет, особенно в биомедицине, биотехнологии, химии и поведенческих науках. В инженерных и компьютерных специальностях разрыв сохраняется, но в университетских программах уровня бакалавра и магистра фиксируется устойчивый рост числа студенток. Одним из важнейших достижений израильской науки стало присуждение Нобелевской премии по химии Ади Йонат в 2009 году за исследование структуры рибосомы. Она остается единственной женщиной в Израиле, удостоенной Нобелевской премии в области естественных наук. Ее работа стала фундаментальным вкладом в молекулярную биологию и фармакологию. В технологическом секторе женщины работают в R&D-подразделениях крупных компаний, в кибербезопасности, искусственном интеллекте и разработке программного обеспечения. Среди известных исследовательниц – профессор Ноа Агмон, компьютерной науки, профессор Ривка Карми, медицина и генетика, профессор Ильяна Хейзлер, химия, а также руководительницы исследовательских центров при Минобороны и ЦАЛе. Государственные общественные структуры реализуют программы по увеличению участия женщин в STEM-дисциплинах. К ним относятся расширенные школьные курсы по математике и физике, стипендии для студенток инженерных факультетов, университетские программы менторства, а также проекты для женщин-предпринимательниц в технологическом секторе. Исследования университетов показывают, что участие в таких программах повышает вероятность продолжения научной или инженерной карьеры. Несмотря на сохраняющиеся различия между дисциплинами, израильские данные фиксируют постепенное увеличение числа женщин в академических лабораториях, высокотехнологичных компаниях и научно-исследовательских институтах. Рост присутствия женщин в руководящих позициях в R&D также отмечается как стабильная тенденция последних лет. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля планомерно расширяет географию наземной операции в Ливане, демонстрируя готовность идти до конца ради безопасности северных рубежей страны. Вслед за главой правительства итоги инспекции 36-й дивизии накануне подвел и министр обороны Израиля Исраэль Кац, сделав акцент на оперативных успехах. По его словам, подразделения Хизбаллы терпят поражение в абсолютно всех огневых контактах с Саалем, причем как на приграничных территориях, так и к северу от стратегической водной артерии реки Литани. Кац особо выделил непоколебимую уверенность личного состава в правоте своей миссии и подтвердил, что главная цель боевых действий остается неизменной – полное устранение угрозы и возвращение мирных жителей севера в свои дома, заявил Исраэль Кац. Внутриполитическое напряжение в Израиле резко обострилось на фоне продолжающейся эскалации на северных границах. Представитель партии Яшар и бывший начальник генштаба Гади Айзенкот выступил с жесткой критикой в адрес кабинета министров. Поводом для резкого заявления стали массированные залпы по северным районам страны ракетами-беспилотниками со стороны Хизбаллы. Айзенкот назвал происходящее, цитирую, как «войну в одни ворота», а не реальное перемирие, и открыто обвинил руководство государства, цитирую, «в полном отсутствии лидерских качеств». Это была цитата. Политик подчеркнул, что по-настоящему ответственное правительство обязано немедленно развязать руки Цаалю, дав военным зеленый свет на проведение масштабной и решительной операции в Ливане без каких-либо сдерживающих факторов и искусственных ограничений. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в ходе визита в приграничный мошав Штула на северной границе выступил с резким заявлением. Глава ведомства жестко осудил продолжающееся нарушение режима прекращения огня со стороны Хизбаллы. По его мнению, эффективным ответом на провокации боевиков должен стать масштабный сокрушительный удар по оплоту радикалов в Бейруте, району Дахи. Бен-Гвир заявил, что эту позицию он регулярно доносит до премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньягу в рамках закрытых заседаний Кабинета министров. Итамар Бен-Гвир подчеркнул, что несмотря на ликвидацию более чем 600 боевиков за последние недели силами Цаля, точечных мер недостаточно. Бен-Гвир заявил, что благодарен президенту США Дональду Трампу за сотрудничество. Однако установленные американской администрацией, цитирую, «красные линии» не должны ограничивать действия армии, когда речь идет о прямой угрозе жизни израильских солдат и мирных граждан на передовой. В ночь на 31 мая по Иерусалиму Белый дом официально обнародовал результаты недавнего ежегодного медицинского осмотра президента США Дональда Трампа, подтвердив его отличную форму для исполнения обязанностей президента. Комплексное обследование лидера США, которому 79 лет, провели 22 специалиста в центре имени Уолтера Рида. Медики признали его когнитивные и физические показатели превосходными. Основное внимание в отчете было уделено физическим параметрам. При росте 1 метр 90 сантиметров вес Трампа составил 108 килограммов, что на 6 килограммов больше прошлогодних показателей. Индекс массы тела американского лидера достиг отметки 29,7, вплотную приблизившись к порогу ожирения, из-за чего ему рекомендовано снизить вес и скорректировать диету. Зафиксированные синяки на руках врачи объяснили частыми рукопожатиями на фоне приема аспирина. Сегодня воскресенье, 31 мая, в Израиле переменная облачность до ясной погоды с небольшим повышением температуры, главным образом в центральных районах страны и в горах. Температуры будут в средних значениях для этого времени года. Дневной максимум плюс 27 градусов, ночью 18 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Хаваримшель Наташа появились в начале 90-х годов, в период, когда израильская музыка активно искала новый язык между роком, поп-музыкой и авторской песней. Группа сразу заняла особое место на сцене, благодаря спокойной, неманерной интонации и вниманию к тексту. Центральной фигурой коллектива был Аркадий Духин, автор музыки и текстов, вокалист и композитор. Его песни отличались точными формулировками, иронией и разговорной интонацией, близкой к повседневной речи. Это делало музыку группы узнаваемой и легко считываемой для широкой аудитории. Широкую известность группе принесли песни «Авактана», «Лора Цитилаво», «Маши Еш» и композиция «Хаваримшель Наташа», давшая название коллективу. Эти песни регулярно звучали на радио и закрепили за группой статус одного из символов израильской сцены 90-х. Музыка «Хаваримшель Наташа» не строилась на громких заявлениях или внешнем эффекте. Ее сила была в точной интонации и способности говорить о личном без пафоса. Именно это позволило песням группы остаться узнаваемыми и спустя годы. В середине 90-х коллектив прекратил совместную работу, а Аркадий Духин продолжил сольную карьеру. Однако период «Хаваримшель Наташа» по-прежнему воспринимается как важная точка в развитии израильской популярной музыки. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля планомерно расширяет географию наземной операции в Ливане, демонстрируя готовность идти до конца ради безопасности северных рубежей страны. Вслед за главой правительства итоги инспекции 36-й дивизии накануне подвел и министр обороны Израиля Исраэль Кац, сделав акцент на оперативных успехах. По его словам, подразделения Хизбаллы терпят поражение в абсолютно всех огневых контактах с Саалем, причем как на приграничных территориях, так и к северу от стратегической водной артерии реки Литани. Кац особо выделил непоколебимую уверенность личного состава в правоте своей миссии и подтвердил, что главная цель боевых действий остается неизменной – полное устранение угрозы и возвращение мирных жителей севера в свои дома, заявил Исраэль Кац. Внутриполитическое напряжение в Израиле резко обострилось на фоне продолжающейся эскалации на северных границах. Представитель партии Яшар и бывший начальник генштаба Гади Айзенкот выступил с жесткой критикой в адрес кабинета министров. Поводом для резкого заявления стали массированные залпы по северным районам страны ракетами-беспилотниками со стороны Хизбаллы. Айзенкот назвал происходящее, цитирую, как «войну в одни ворота», а не реальное перемирие, и открыто обвинил руководство государства, цитирую, «в полном отсутствии лидерских качеств». Это была цитата. Политик подчеркнул, что по-настоящему ответственное правительство обязано немедленно развязать руки Цаалю, дав военным зеленый свет на проведение масштабной и решительной операции в Ливане без каких-либо сдерживающих факторов и искусственных ограничений. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в ходе визита в приграничный мошав Штула на северной границе выступил с резким заявлением. Глава ведомства жестко осудил продолжающееся нарушение режима прекращения огня со стороны Хизбаллы. По его мнению, эффективным ответом на провокации боевиков должен стать масштабный сокрушительный удар по оплоту радикалов в Бейруте, району Дахи. Бен-Гвир заявил, что эту позицию он регулярно доносит до премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху в рамках закрытых заседаний Кабинета министров. Итамар Бен-Гвир подчеркнул, что несмотря на ликвидацию более чем 600 боевиков за последние недели силами Цаля,

точечных мер недостаточно. Бен-Гвир заявил, что благодарен президенту США Дональду Трампу за сотрудничество. Однако установленные американской администрацией, цитирую, «красные линии» не должны ограничивать действия армии, когда речь идет о прямой угрозе жизни израильских солдат и мирных граждан на передовой. В ночь на 31 мая по Иерусалиму Белый дом официально обнародовал результаты недавнего ежегодного медицинского осмотра президента США Дональда Трампа, подтвердив его отличную форму для исполнения обязанностей президента. Комплексное обследование лидера США, которому 79 лет, провели 22 специалиста в центре имени Уолтера Рида. Медики признали его когнитивные и физические показатели превосходными. Основное внимание в отчете было уделено физическим параметрам. При росте 1 метр 90 сантиметров вес Трампа составил 108 килограммов, что на 6 килограммов больше прошлогодних показателей. Индекс массы тела американского лидера достиг отметки 29,7, вплотную приблизившись к порогу ожирения, из-за чего ему рекомендовано снизить вес и скорректировать диету. Зафиксированные синяки на руках врачи объяснили частыми рукопожатиями на фоне приема аспирина. Сегодня воскресенье, 31 мая, в Израиле переменная облачность до ясной погоды с небольшим повышением температуры, главным образом в центральных районах страны и в горах. Температуры будут в средних значениях для этого времени года. Дневной максимум плюс 27 градусов, ночью 18 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Военно-воздушные силы Израиля – это один из ключевых элементов военной доктрины Цааля. С момента создания государства развитие авиации рассматривалось как стратегическое условие выживания страны с ограниченной территорией и сложным региональным окружением. В израильской военной концепции особое место занимает принцип превосходства в воздухе. Он исходит из понимания, что контроль над воздушным пространством позволяет сдерживать угрозы, сокращать время реагирования и снижать нагрузку на сухопутные силы. Эта логика последовательно реализуется на протяжении десятилетий. Государство вкладывает значительные ресурсы в развитие ВВС, в закупку современных самолетов, системы управления, разведку, беспилотные технологии и подготовку личного состава. Израильские ВВС традиционно считаются элитным родом войск, где служба и особенно летная подготовка связаны с высоким уровнем отбора и длительным обучением. Помимо боевых задач, ВВС выполняют широкий спектр функций. Разведка, транспортировка, эвакуация раненых, участие в поисково-спасательных операциях и международных гуманитарных миссиях. Это делает авиацию не только инструментом военной силы, но и важным элементом национальной инфраструктуры безопасности. Таким образом, роль ВВС в Израиле определяется не только их боевыми возможностями, но и долгосрочной государственной стратегией, в которой авиация рассматривается как один из ключевых факторов устойчивости и сдерживания. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Военное командование Израиля прогнозирует возможный виток эскалации и готовится к резкому увеличению интенсивности ударов. Пресс-служба ЦАЛИ официально заявила, что по мере продвижения армейских подразделений вглубь Южного Ливана кратно возрастают риски массированных ракетных ответов со стороны Хизбаллы. Согласно актуальной оценке ситуации, военные переводят силы ПВО и экстренные службы в режим повышенной готовности, ожидая, что основным вектором вражеских атак останутся северные районы страны. Обострение оперативной обстановки на севере страны заставило медицинские службы экстренно пересмотреть протоколы безопасности. Министерство здравоохранения Израиля объявило о переводе медицинского центра Галилеи в Нарии на работу в защищенный подземный комплекс. Такое решение было принято по итогам специальной оценки ситуации под руководством генерального директора Минздрава. Процесс эвакуации палаты и оборудования в подземные помещения будет проходить поэтапно и под строгим контролем, согласно заранее утвержденным планам на случай чрезвычайной ситуации. Кроме того, изменения коснулись и первичного звена. Городские филиалы больничной кассы и центры матери и ребенка продолжают прием пациентов исключительно в защищенных и укрепленных зданиях. Предотвращение диверсий и ликвидация угроз в секторе Газа остаются главными задачами израильских подразделений, которые удерживают позиции в анклаве. Пресс-служба ЦАЛИ сообщила о проведении двух успешных точечных операций, скоординированных под руководством Южного военного округа. На юге сектора израильские военные обезвредили троих боевиков, которые пребывали в непосредственной близости от позиции армии. Командование армии обороны Израиля подчеркивает, что дислоцированные в регионе силы действуют в строгом соответствии с существующими договоренностями, но продолжает жестко и на опережение пресекать любые прямые угрозы безопасности военнослужащих. Белый дом обозначил жесткую позицию на переговорах с Тегераном, подчеркнув, что Соединенные Штаты не пойдут на компромиссы в ущерб своей безопасности. Официальный представитель администрации США заявил, что президент Дональд Трамп подпишет мирное соглашение с Ираном исключительно при условии полного соблюдения американских интересов и ключевых красных линий. Данное заявление последовало сразу после двухчасового закрытого совещания, которое глава государства провел со своими советниками по национальной безопасности в ситуационном центре Белого дома для детального анализа проекта договора. Источник в администрации на условиях анонимности особо подчеркнул, что главным и непреклонным требованием Вашингтона остается абсолютный и бессрочный запрет, цитирую, «Исламская республика ни при каких обстоятельствах не должна получить доступ к ядерному оружию». Конец цитаты. Ограбления в автозаправочных станциях в Рамле раскрыты полицией. Правоохранители задержали серийного налетчика, который специализировался на вооруженных нападениях на круглосуточные магазины при АЗС. Подозреваемый местный житель в возрасте около 20 лет был взят с поличным всего через несколько минут после очередного преступления. Следствие установило, что за последние 2 месяца злоумышленник совершил 4 аналогичных налета. Во всех случаях он действовал по одной схеме, угрожая сотрудникам заправок острым предметом, забирал из кассы деньги. В общей сложности его добычей стали 1000 шекелей. Задержать налетчика удалось непосредственно в ходе оперативных поисков сразу после совершения им 4-го ограбления. Прокуратура Центрального округа уже подала против задержанного обвинительное заключение в окружной суд Лода. Сегодня воскресенье, 31 мая, в Израиле переменная облачность до ясной погоды с небольшим повышением температуры. Дневной максимум плюс 27 градусов, ночью 18 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: התראה. מטולה. התראה.
1: כפר גלעדי.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Институт Вайцмана известен не только как научный центр, но и конкретными именами ученых мирового уровня. С институтом напрямую связаны лауреаты Нобелевской премии по химии 2004 года Аарон Чиханавер и Авраам Хершка. Их открытие механизма биквитин-зависимого разрушения белков стало фундаментальным для современной биохимии и медицины. Работы ученых Института Вайцмана регулярно публикуются в ведущих международных научных журналах и определяют развитие таких областей, как молекулярная биология, нейронаука, физика, химия и компьютерные науки. Характерной особенностью института является междисциплинарный подход. Здесь биологи работают вместе с физиками и математиками, а фундаментальные исследования часто находят прикладное продолжение в медицине, фармацевтике и высоких технологиях. Многие ученые института участвуют в международных научных проектах и сотрудничают с ведущими исследовательскими центрами по всему миру. Это делает Институт Вайцмана частью глобальной научной системы, а не только национального академического пространства. Звезды Института Вайцмана – это и конкретные выдающиеся ученые, и устойчивая научная среда, в которой фундаментальные открытия становятся основой для практических технологий. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: חדירת כלי טיס עוין. בית הלל. היכנסו למרחב המוגן.
1: Радио Музыка 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Мано.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Hello there.
1: Hi.
0: Oh, sorry, yes.
1: You from Costa?
2: Radio Musica.
3: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
3: 106.4 FM.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
5: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Военное командование Израиля прогнозирует возможный виток эскалации и готовится к резкому увеличению интенсивности ударов. Пресс-служба ЦАЛИ официально заявила, что по мере продвижения армейских подразделений вглубь Южного Ливана кратно возрастают риски массированных ракетных ответов со стороны Хизбаллы. Согласно актуальной оценке ситуации, военные переводят силы ПВО и экстренные службы в режим повышенной готовности, ожидая, что основным вектором вражеских атак останутся северные районы страны. Обострение оперативной обстановки на севере страны заставило медицинские службы экстренно пересмотреть протоколы безопасности. Министерство здравоохранения Израиля объявило о переводе медицинского центра Галилеи в Нарии на работу в защищенный подземный комплекс. Такое решение было принято по итогам специальной оценки ситуации под руководством генерального директора Минздрава. Процесс эвакуации палаты и оборудования в подземные помещения будет проходить поэтапно и под строгим контролем, согласно заранее утвержденным планам на случай чрезвычайной ситуации. Кроме того, изменения коснулись и первичного звена. Городские филиалы больничных касс и центры матери и ребенка продолжают прием пациентов исключительно в защищенных и укрепленных зданиях. Предотвращение диверсий и ликвидация угроз в секторе Газа остаются главными задачами израильских подразделений, которые удерживают позиции в анклаве. Пресс-служба ЦАЛИ сообщила о проведении двух успешных точечных операций, скоординированных под руководством Южного военного округа. На юге сектора израильские военные обезвредили троих боевиков, которые пребывали в непосредственной близости от позиций армии. Командование армии обороны Израиля подчеркивает, что дислоцированные в регионе силы действуют в строгом соответствии с существующими договоренностями, но продолжает жестко и на опережение пресекать любые прямые угрозы безопасности военнослужащих. Белый дом обозначил жесткую позицию на переговорах с Тегераном, подчеркнув, что Соединенные Штаты не пойдут на компромиссы в ущерб своей безопасности. Официальный представитель администрации США заявил, что президент Дональд Трамп подпишет мирное соглашение с Ираном исключительно при условии полного соблюдения американских интересов и ключевых красных линий. Данное заявление последовало сразу после двухчасового закрытого совещания, которое глава государства провел со своими советниками по национальной безопасности в ситуационном центре Белого дома для детального анализа проекта договора. Источник в администрации на условиях анонимности особо подчеркнул, что главным и непреклонным требованием Вашингтона остается абсолютный и бессрочный запрет, цитирую, «Исламская республика ни при каких обстоятельствах не должна получить доступ к ядерному оружию». Конец цитаты. Ограбления автозаправочных станций в Рамле раскрыты полицией. Правоохранители задержали серийного налетчика, который специализировался на вооруженных нападениях на круглосуточные магазины при АЗС. Подозреваемый местный житель в возрасте около 20 лет был взят с поличным всего через несколько минут после очередного преступления. Следствие установило, что за последние 2 месяца злоумышленник совершил 4 аналогичных налета. Во всех случаях он действовал по одной схеме, угрожая сотрудникам заправок острым предметом, забирал из кассы деньги. В общей сложности его добычей стали 1000 шекелей. Задержать налетчика удалось непосредственно в ходе оперативных поисков сразу после совершения им 4-го ограбления. Прокуратура Центрального округа уже подала против задержанного обвинительное заключение в окружной суд Лода. Сегодня воскресенье, 31 мая, в Израиле переменная облачность до ясной погоды с небольшим повышением температуры. Дневной максимум плюс 27 градусов, ночью 18 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: התראה. מטולה. התראה. מטולה.
1: קריית שמונה.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Еврейский национальный фонд «Керен Каямет ле Исраэль» был создан еще до появления государства Израиль. Организацию основали в 1901 году на 5-м сионистском конгрессе в Базеле. Изначально ее главной задачей был выкуп земель в Эрец-Исраэль для еврейского заселения. Во многих еврейских семьях по всему миру стояли знаменитые синие коробочки «Какаль» для пожертвований. Собранные деньги шли на покупку земли, развитие сельского хозяйства и создание инфраструктуры будущего государства. После создания Израиля деятельность фонда изменилась, но его роль осталась очень заметной. Именно Еврейский национальный фонд сыграл ключевую роль в озеленении страны. За десятилетия организация занималась посадкой лесов, созданием парков, туристических маршрутов и зон отдыха. Сегодня Еврейский национальный фонд работает сразу в нескольких направлениях.

линиях. Это восстановление рек и водоемов, развитие природных территорий, борьба с опустыниванием, экологические проекты, строительство велосипедных маршрутов и образовательные программы. Кроме того, Еврейский национальный фонд продолжает заниматься вопросами земли и развития периферии. И хотя деятельность Кокаль нередко вызывает общественные споры, для многих израильтян фонд по-прежнему ассоциируется прежде всего с деревьями и лесами, с идеей страны, которую можно буквально создать своими руками. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
5: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля развертывает инновационные технологические решения для борьбы с одной из главных угроз на Северном фронте – с беспилотниками. В ходе инспекционной поездки начальника генштаба ЦАЛя Эйяля Замира на ливанскую границу командование представило новейшие комплексы обнаружения и перехвата, которые уже проходят обкатку в условиях реальных боевых действий. По оценкам оборонного ведомства, текущая эффективность нейтрализации дронов составляет около 70%. Однако внедрение новых систем позволит существенно повысить этот показатель и сократить время выдачи предупреждений населению уже в ближайшие недели. При этом в ЦАЛе подчеркивают, что помимо пассивной обороны и развертывания сотен тысяч квадратных метров защитных сетей, ключевой акцент делается на упреждающие атакующие действия, ликвидацию операторов-беспилотников, складов и узлов связи Хизбаллы, сказал Эйяль Замир. Соединенные Штаты обладают достаточными ресурсами и полностью готовы к возобновлению боевых действий против Ирана в случае необходимости. С таким жестким заявлением выступил глава Пентагона Пит Гэксет на полях главного азиатского оборонного саммита в Сингапуре. Руководитель американского военного ведомства подчеркнул, что благодаря грамотному балансу между высокоточными и массовыми боеприпасами арсеналы США как в ближневосточном регионе, так и по всему миру абсолютно адекватны существующим вызовам. При этом Гексет выразил уверенность, что несмотря на ядерные амбиции Тегерана, при наличии правильных и весомых стимулов, иранские власти со временем будут вынуждены пойти на уступки за столом переговоров. Напомню, что командование тыла пошло на серьезные меры из-за непрекращающихся ракетных залпов по северным районам страны. Сообщается о введении жестких ограничений в приграничной зоне, которые вступают в силу немедленно и продлятся как минимум до вечера понедельника. Главное изменение коснулось образовательного процесса. В поселениях на линии конфликта полностью отменяются любые занятия, включая систему специального образования. В этих районах также закрываются пляжи, а массовые мероприятия ограничиваются в 50 человек на воздухе и 200 в помещениях. Работать разрешено исключительно там, где сотрудники успевают добежать до сертифицированного убежища. Чуть мягче условия на севере Голландских высот и в Кацрине. Там школы функционировать могут, но только при наличии оперативного доступа к защищенным пространствам. Ведомство продолжает мониторинг ситуации и призывает граждан сверять статус своих городов на официальном сайте командования тыла. Администрация президента США Дональда Трампа продвигает идею создания новой банкноты номиналом в $250 с изображением действующего президента. Инициатива столкнулась с жестким сопротивлением чиновников, так как федеральный закон США с 1866 года прямо запрещает размещать портреты живых людей на национальной валюте. Директор профильного ведомства, указавшая на юридические барьеры и необходимость одобрения Конгресса, в итоге была смещена со своего поста. Ранее же Минфин США уже утвердил и другие символические изменения. Подпись Трампа впервые в американской истории появится на серийных долларовых банкнотах, а к юбилею государства планируется отчеканить памятную золотую монету. Сегодня воскресенье, 31 мая, в Израиле переменная облачность до ясной погоды с небольшим повышением температуры. Главным образом в центральных районах страны и в горах. Температуры будут в средних значениях для этого времени года. Дневной максимум плюс 27 градусов, ночью 18 градусов тепла. Без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: התראה.
1: משגב עם.
0: התראה.
1: מנרה. מרגליות.

התראה. מנרה. התראה. משגב עם.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Для большинства израильтян арбуз без косточек давно стал чем-то совершенно привычным. Но во многих странах их сложно найти на прилавках супермаркетов. Это настоящий деликатес. А ведь во второй половине 20 века израильские агрономы и селекционеры активно работали над созданием новых сортов овощей и фруктов, лучше приспособленных к жаркому климату и современному сельскому хозяйству. Одной из самых известных разработок стал именно арбуз без косточек. Вопреки распространенному мнению, речь идет не о генной инженерии. Такие сорта были получены методом селекции, путем скрещивания разных видов арбуза. В результате появились плоды с мягкими светлыми семенами вместо привычных твердых косточек. Для покупателей это оказалось удобнее, а для производителей выгоднее с коммерческой точки зрения. Эта история хорошо отражает развитие всего израильского сельского хозяйства. Постоянный поиск новых, более удачных решений, соответствующих местным нуждам, потребностям и климату. И правда, кто откажется от четвертинки сладкого, прохладного арбуза с кусочками брынзы в жаркий полдень? Да еще и без косточек. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля развертывает инновационные технологические решения для борьбы с одной из главных угроз на Северном фронте – с беспилотниками. В ходе инспекционной поездки начальника генштаба ЦАЛЯ Эйяля Замира на ливанскую границу командование представило новейшие комплексы обнаружения и перехвата, которые уже проходят обкатку в условиях реальных боевых действий. По оценкам оборонного ведомства, текущая эффективность нейтрализации дронов составляет около 70%. Однако внедрение новых систем позволит существенно повысить этот показатель и сократить время выдачи предупреждений населению уже в ближайшие недели. При этом в ЦАЛе подчеркивают, что помимо пассивной обороны и развертывания сотен тысяч квадратных метров защитных сетей, ключевой акцент делается на упреждающие атакующие действия, ликвидацию операторов беспилотников, складов и узлов связи Хизбаллы, сказал Эйяль Замир. Соединенные Штаты обладают достаточными ресурсами и полностью готовы к возобновлению боевых действий против Ирана в случае необходимости. С таким жестким заявлением выступил глава Пентагона Пит Гексет на полях главного азиатского оборонного саммита в Сингапуре. Руководитель американского военного ведомства подчеркнул, что благодаря грамотному балансу между высокоточными и массовыми боеприпасами арсеналы США как в ближневосточном регионе, так и по всему миру абсолютно адекватны существующим вызовам. При этом Гексет выразил уверенность, что несмотря на ядерные амбиции Тегерана, при наличии правильных и весомых стимулов, иранские власти со временем будут вынуждены пойти на уступки за столом переговоров. Напомню, что командование тыла пошло на серьезные меры из-за непрекращающихся ракетных залпов по северным районам страны. Сообщается о введении жестких ограничений в приграничной зоне, которые вступают в силу немедленно и продлятся как минимум до вечера понедельника. Главное изменение коснулось образовательного процесса. В поселениях на линии конфликта полностью отменяются любые занятия, включая систему специального образования. В этих районах также закрываются пляжи, а массовые мероприятия ограничиваются в 50 человек на воздухе и 200 в помещениях. Работать разрешено исключительно там, где сотрудники успевают добежать до сертифицированного убежища. Чуть мягче условия на севере Голландских высот и в Кацрине. Там школы функционировать могут, но только при наличии оперативного доступа к защищенным пространствам. Ведомство продолжает мониторинг ситуации и призывает граждан сверять статус своих городов на официальном сайте командования тыла. Администрация президента США Дональда Трампа продвигает идею создания новой банкноты номиналом в $250 с изображением действующего президента. Инициатива столкнулась с жестким сопротивлением чиновников, так как федеральный закон США с 1866 года прямо запрещает размещать портреты живых людей на национальной валюте. Директор профильного ведомства, указавшая на юридические барьеры и необходимость одобрения Конгресса, в итоге была смещена со своего поста. Ранее же Минфин США уже утвердил и другие символические изменения. Подпись Трампа впервые в американской истории появится на серийных долларовых банкнотах, а к юбилею государства планируется отчеканить памятную золотую монету. Сегодня воскресенье, 31 мая, в Израиле переменная облачность до ясной погоды с небольшим повышением температуры. Главным образом в центральных районах страны и в горах. Температуры будут в средних значениях для этого времени года. Дневной максимум плюс 27 градусов, ночью 18 градусов тепла. Без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Почему на Шавуот едят молочные продукты? На первый взгляд связь не очевидна. В самой Торе такой традиции нет. И все же именно молочные блюда со временем стали одним из главных символов Шавуота. Существует несколько объяснений этой традиции. Одно из самых известных связано с дарованием Торы на горе Синай. Согласно религиозному толкованию, получив законы кашрута, евреи еще не успели подготовить мясо и кухонную утварь по новым правилам, поэтому предпочли простую молочную пищу. Есть и символическое объяснение. В библейской традиции земля Израиля неоднократно описывается как «земля, текущая молоком и медом», а молоко стало восприниматься как символ изобилия жизни и благополучия. Со временем эта традиция превратилась в настоящий кулинарный праздник. Перед Шавуотом израильские супермаркеты заметно меняются. Появляются огромные отделы сыров и десертов, проходят масштабные скидки на молочные продукты, а кондитерские начинают соревноваться в количестве чизкейков и ватрушек. Во многих семьях есть собственные праздничные рецепты. Одни готовят блинчики с творогом, другие – запеканки, кнафы или творожную выпечку. А в кибуцах Шавуот долгое время был еще и праздником сельского хозяйства с парадами сельхозтехники, даров земли и общими праздничными застольями. Так древние религиозные обычаи

0: התראה. משגב עם.
1: И вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Автобус «Эгид» для нас, израильтян, это часть повседневной жизни. Но интересен тот факт, что история кооператива началась еще до создания государства Израиль. «Эгид» появился в 1900

1933 году после объединения нескольких небольших автобусных компаний, работавших в подмандатной Палестине. Само название на иврите обозначает «объединение» или «союз». В те годы автобусное сообщение имело для страны особое значение. Железнодорожная сеть была ограниченной, многие населенные пункты оставались труднодоступными, а именно автобусы постепенно связывали между собой разные части страны. Со временем Эгид превратился в крупнейшую транспортную компанию страны. На протяжении десятилетий зеленые автобусы кооператива стали одной из самых узнаваемых деталей израильского пейзажа. Они возили солдат, школьников, туристов и новых репатриантов от Кирьят-Шмуны и до Эйлата. Особенно важную роль Эгид играл в первые десятилетия существования государства, когда население быстро росло, а транспортная инфраструктура еще только формировалась. При этом компания долгое время работала именно как кооператив. Водители и сотрудники были не просто наемными работниками, а членами общего объединения и фактически совладельцами предприятия. Позже рынок общественного транспорта начал меняться. Появились частные конкуренты, часть маршрутов перешла другим компаниям, а сами автобусы давно перестали быть только зелеными. Для многих израильтян Эгид до сих пор остается символом целой эпохи – старых центральных автостанций, бумажных билетов и длинных автобусных поездок через всю страну. Радио 106.4 FM. Всегда с вами. Not working hard, yeah, right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать.

0: Израильские истории на русском.
1: Хадират Клитайс Оен. Маян Барух. Икансу ламерхава муган.
0: С конкурса. Хотя географически Израиль находится за пределами Европы, он входит в Европейский вещательный союз, организацию, которая проводит конкурс Евровидения. За время участия стране удалось одержать 4 победы. Первую принес в 1978 году Исхар Коэн и группа «Альфабета» с песней «Абаниби». Уже через год победа досталась Гали Атари и группе «Milk & Honey» с песней «Аллилуйя». В 1998 году конкурс выиграла Дана Интернешнл с песней «Дива», а в 2018-м Нета Барзилай с песней «Той». Кроме этого, израильские исполнители 6 раз занимали 2-е или 3-е место и еще 13 раз входили в первую десятку.
1: Хадират Клитайс Оен. Кирьят Шмона. Икансу ламерхава муган.
0: По количеству побед Израиль сегодня занимает 7-е место среди всех стран-участниц. Кроме того, он входит в небольшой список стран, которым удавалось выигрывать Евровидение 2 года подряд. Для местного телевидения и музыкальной индустрии этот конкурс давно стал событием особого масштаба. Финал Евровидения стабильно собирает большую аудиторию, а многие песни помнят десятилетиями. Во многом происходит это потому, что международный успех для маленькой страны всегда воспринимается особенно эмоционально, как возможность заявить о себе всему миру не через заголовки новостей, а через музыку. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Хадират Клитайс Оен. מרגליות. היכנסו למרחב המוגן.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе.

Кофе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: התראה.
1: צפת עיר.
2: ביריה.
0: התראה.
1: דלתון. רחניה.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Дана Интернешнл – одна из самых известных фигур в истории израильской поп-музыки. Она родилась в Тель-Авиве в семье йеменских евреев. Настоящее имя певицы – Ярон Коэн. Еще в молодости Дана начала выступать в клубах, а в начале 90-х стала быстро набирать популярность благодаря яркому сценическому образу и танцевальной музыке. Настоящим переломным моментом стал 1998 год. На Евровидении в британском Бирмингеме Дана Интернешнл представила Израиль с песней «Дива» и одержала победу, став первой трансгендерной певицей, выигравшей этот конкурс. Для конца 90-х это было событие мирового масштаба. Вокруг участия Даны тогда шли бурные споры не только в Израиле, но и далеко за его пределами. Однако после победы ее имя узнал практически весь мир. «Дива» стала международным хитом, а сама певица превратилась в один из символов Евровидения. После конкурса Дана Интернешнл продолжила музыкальную карьеру, выпускала новые альбомы, выступала на телевидении и гастролировала в разных странах. В 2011 году она снова представляла Израиль на Евровидении уже как одна из самых узнаваемых участниц в истории конкурса. Сегодня Дана Интернешнл продолжает выступать, участвовать в телепроектах и остается заметной фигурой израильской поп-культуры. При этом для многих ее история связана не только с музыкой. Победа Даны стала одним из самых обсуждаемых культурных событий Израиля конца 90-х и во многом превратилась в символ эпохи перемен и большей открытости израильского общества. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радіо Музика.
1: התראה. דובב.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 6.

150 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Партия «Хирут» считается первой крупной правой партией в истории Израиля. Ее создал Менахем Бегин в 1948 году, вскоре после провозглашения государства. Основу нового движения составили бывшие участники подпольной организации «Эцель», а сама партия продолжила традиции ревизионистского сионизма, связанного с именем Зеэва Жаботинского. В первые десятилетия существования Израиля политическую систему страны почти полностью контролировали левые партии во главе с Мапай Давида Бен-Гуриона. На этом фоне «Хирут» оставалась оппозиционной силой и воспринималась многими как слишком радикальная. Партия выступала за более национальный подход в вопросах безопасности и внешней политики, критиковала доминирование социалистической модели экономики и требовала расширения политического представительства для групп населения, которые чувствовали себя отстраненными от старой элиты. Долгие годы влияние «Хирут» оставалось ограниченным. Однако постепенно партия начала усиливать позиции, особенно среди выходцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки. В 1973 году «Хирут» стала одной из главных сил нового блока «Ликуд», а уже в 1977 произошел знаменитый «Маапах», после которого «Ликуд» впервые пришел к власти, а Менахем Бегин стал премьер-министром. Во многом именно с «Хирут» началась история современного правого лагеря Израиля и той политической системы, которая сохраняется в стране и до сих пор. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
5: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: התראה.
1: כפר גלעדי. משגב עם. כפר יובל.
2: מטולה.

0: 91.5 FM. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, I went back to my 17th year, allowed myself to be naive.
1: Dime.